0: Над воды.
1: На działce.
0: И на солнце.
2: Завше на Макса. Лато на Макса.
3: НФ Макс. Лато на Макса.
1: Лато на Макса.